98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: автоматами прорви, сгубить надею спокойный мор, не набраться веры, не убачить берег.
1: Слухай нас в интернете. Рация

Шахом Вольфсом, поручник был, на жаль, жидом и комсомольцем, лишился лепшими на гентом ГПУ, и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Франция передаст Украине додатковые ракеты-перехопники. Подляжские полицейские проверили безпеку каля початковых школ во всем воеводстве. У Варшаве покажут спектакль, присвеченный Короткевичу. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине додатковые ракеты-перехопники для систем супрацьповетренной обороны. Про это Макрон поведомил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер выказал спочувание в связи с российскими ударами по Кривому Рогу, у вынику яких, по вудле пошних звесток, загинули 16 человек. Макрон так само заявил про протяг супрацовництва у рамках антибаллистичной коалиции и необходимость узмацнить супрацьповетренную оборону Украины. Бакида мовились паскорить поставки французского обстреливания и ракет, а так само обмерковывают махчимость вытворчести ракет в Украине по водле французских лицензий. У Злученных Штатах почали денечить новые 50% мыты на шерах канадских товаров. Гэта отбылося после того, як черговый раунд гандлевых перемовов помеж Вашингтоном и Оттавой завершился без домовленности. Новые мыты закранают каля 5% канадского экспорта у США. У спис трапили сотни товаров агульным коштом больше за 28 миллиардов долларов. У тем ліку фанера, цемент, вино и хоккейные клюшки. Канада домагается от Вашингтона змягчення ранее введенных мытов на сталь, алюминий, автомобили и пиломатериалы, але США покуль не готовы исти на такие суступки. Таким чином гандлёвое супрацьстояние поміж двумя краинами протягивается. Президент Польши Карл Наўроцкі посмяротно узнагородил белорусского политика и громадского деяча Александра Меленкевича офицерским крыжем ордена за заслуги перед Республикой Польша. Узнагороду подчас развітання з політиком передав ягоную удаві Інні Кулей дарацца польського президента Лешек Скібель. Александра Меленкевича адзначили за вибітні заслуги перед польською супольністю у Білорусі, популяризацію демократичних каштовностей і унесок у развіццё громадянської супольності. Подляжские полицейские перед початком навучального года проверили безпеку каля початковых школ во всем воеводстве. Как поведомляет Радио Белосток, инспекторы звертали увагу на пешеходные переходы, велостежки, дорожные знаки, лежачие полицейские и огороджи. Особливо проверяли место, якими дети користаются по дороге у школу. Полиция так само выявила проблемы с бачностью некоторых знаков. Частка из них была закрытая рослинностью альбо пошкодженная. Про необходимые ремонты правоохранники поведомляют администраторам дорог, каптея поспели все выправить до початку занятков. У одним только Белостоку проверили территории каля 45 початковых школ. Там планують обновить дорожные разметки, полепшить бачны знаков и изменить пошкодженные элементы. У Варшаве покажут спектакль «Жарсти» Короткевича, присвеченный життю и творчести письменника. Наша постановка – уникальная речь, заснованная на маловядомых документах, листах и сведчениях, рассказывает режиссер и актер Василь Дранько-Майсюк.
3: Конечно, этот спектакль будет цікавы не только аматорам Владимира Семеновича Короткевича, а и вогуле усім белорусам, потому что этот спектакль вучит нас тому, что не треба бояться, треба идти супраць системы, как бы тяжко ни было, и перемагать. Треба настроивать себя на перемогу. Тое, что робил аккурат Короткевич, тое, что робили ягоные герои. Мы показываем человека со своими, максима, розными слабостями, со своими моцными боками, с розными житевыми ситуациями. Але не глядячи ни на что, не глядячи на то, что на его там нападали критики, не глядячи на некие житевые злые беды, он все равно подымался, и он створил те творы, которые єднали белорусов.
2: Спектакль отбудется у Крамы Вырой. Уваход вольный, донаты витаются. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня раница прохолодна, каля 11-13 градусов, переважно воблачно с прояснениями. Днем температура поднимется до 18 градусов. Істотных опадку не чакается. Махчимы умеренный ветер.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. На территории промысловой пляцовки под Санкт-Петербургом отбылся масштабный пожар. Джон Койл чекает худкого вызволения великой группы политвязней в Беларуси. Двое детей потерпели про спадение древ у Менской области. У студии Анжелика Ляльковская. Под российским Санкт-Петербургом на территории промысловой пляцовки у Колпина отбылся масштабный пожар. За несколько годин площадь узгорания повеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Ижорская промысловая пляцовка – буйная промысловая зона, где працуют предприемства тяжкого машинобудования, металлургии и металлопрацовки, а так само вытворцы обсталявания для энергетичной и атомной галин. При этом у регионе в момент узгорания не обвещали поветренную альбо беспилотную небеспеку. Поведомление про супрацьпаветранай обороны так само не поступала. Причина пожару пакуль официально не установленная. Спецпосланник президента США Джон Койл заявил, что у найближайший час у Беларуси могут вызволить новую группу политичных зняволенных. Ранее Койл уже поведомлял, что различивая на вызволение додатковых зняволенных. У красовику он казал Рейтерс, что США чекает новых вызволений на протягу месяца. При этом у жнивни Койл уже непосредственно подтвердил, что вызволение политвязню у Беларуси может отбыться у ближайший час. На пытание про такую махчимость он отказал становча. Правоборонцы протягивают фиксовать сотни людей, которые находятся за кратами по политичных мотивах. Двое детей потерпели в Минской области про спадение древ под час моцного ветру. Здарение отбылось вчера у Несвижским и Минским районах. По воде Министерства по надзвичайных ситуациях травмы отримали хлопчики 2014 и 2016 году народжения. Інших подробязностей про их стан не поведомляется. Непогодь так само привела до шматликих пошкоджений и аварийных ситуаций у інших регионах Беларуси. У Городинской области рятувальники каля 100 разов выезжали на допомогу жыхарам 14 районов. У 5 населенных пунктов были пошкоджены дахи домов и господарчих побудов. Поваленные древы пошкодили 2 автомобили. У Берастейской области МНС 23 разы отказывала допомогу насельництву. Рятувальники прибрали 19 поваленных древ и 4 разы выезжали для ликвидации аварийных элементов дахов и рекламных конструкций. Рятувальники протягивают ликвидовать наступства стихии по всей краине. У Гайновцы прошло урочистое подведение выников 8-го мастацкого пленера. От самого початку мастаки и скульпторы створают свои працы у Гайновцы. У всех творцов объединяет одна тема – «Моя малая батьковщина». На выставке, которая открылась 21 жнивня, можно поглядеть все артистичные интерпретации понятия «малой айчинны».
3: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc, tak jakby to temat był, a jednocześnie jego nie było. Nie? Bo każdy może skojarzyć już coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że to moja ojczyna to właśnie moja swoboda.
4: Część artystów już przyjeżdżaje do nas i bierze udział u naszym plenery Sztuchot. Część niekilki razów, a niekilki osób wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На выставе можно поглядеть працы Марика Сапелка, Ярослава Жуковского, Юрия Ивацика, да и инших мастаков. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: У неделю 23 жнивня у нашем помежном регионе чекается переважно облачное надворье с махчимыми короткочасовыми ливнями. Температура поветра у день будет каля плюс 18 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Музыка, як под життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
7: Вітаю, господарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Что такое «у нескладанае»?
1: По-перше, там «у» не просто «у», а «у нескладовая», и после этого «нескладанае». Это театрально-фольклорная студия, якую 3 годика. Это наш супольный проект с Сержуком Толстиковым, там, где мы занимаемся творчим мастерством, всякими практикованиями, и в том лику, насколько можем, долучаемся до белорусского фольклора. Так само некоторые дети выказывают желание учиться играть на инструментах музычных, таких как дудочка, бубен. С переменным поспехом у нас часом это отрымливается. А так, в угле, звычайно, раз на семестр мы робим постановку с детьми по уласным сценариям, які пишем вось разом с Сержуком. Основу, конечно, пишет Сержук, и часом я туда нечто додаю.
0: Кшталту элементу с котиком?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз долучыцца? Может быть, вы некий новый набор до початку нового навучального года плануете?
1: Так, плануем. И вот как раз после того, как вернемся в Вильнюс, зробим анонс того, что ведем новый набор. Первый заняток, хутчэй за все, будет запланован на 7 вересня, але поглядим, как у нас будет с вольным часом. А так, плануем новый набор и вельми чекаем детишек.
0: Кого? У яким узросте? Ти с батьками? Можно батькам, ти не можно?
1: Мы набираем 2 узростовых гурты. Один, напевно, от 5 где-нибудь до 8, и другие от 9 до 14-15 год. Потому что все-таки у деток разные цікавности по житті, и когда у нас так отрымалось в опошнем нашем семестре, что мы объединяли группы, то, конечно, с усім малым не было так цікаво с усім великими, и из-за этого дисциплина у нас часом хромала. Ну, але, тем не меньше, все отрымалось, и показ мы зладили.

0: Конечно, сумую, бо я, на жаль, не настолько еще роботизировался, как только наперед идти. Часом бывает, что и хочется поныть, залезть под коудру, там, подумать, что отбывается.
1: Ось коли у тебе такие хвилины суму, яно примушает, яно дает тебе некий заряд для того, чтобы створать новые композиции, те, что ты тобой ведаешь, как это традиционно классичного творца ладится.
0: В этом плане абсолютно не классичный творца. У меня все отбывается теперь, как раз, коли у меня добрый настрой. Ну и, звичайно, коли, умовно кажучи, я весь такий расклеенный, то мне хочется только заснуть, как прочнуться уже с нормальным настроем. Бо коли сумно, то ничего не хочется робить. Самое лепшее, что в этом стане отрымливается, это просто легче и глядеть у столь. Самый лепший вариант. Навод музыку ниякую не включать, просто не попробовать успокоиться, и оно проходит.
2: Не бежи за мной!

0: половины музычного света.
1: Pulp представили трейлер и официальную дату выхода концертного альбома What Do You Do For An Encore. 90-хвилинная стужка заснована на двух аншлаговых концертах гурта у лондонской U2 Arena летом 2025 года. Режиссером стал Гарт Дженнинге. Окроме 20 песен у фильм увайшли закулисные кадры, комментарии музыков и история шляху Pulp от неведомого гурта до одного из символов британской музыки. Премьера у Великобритании и Ирландии отбудется 18 вересня, а 28 жнивня на Rough Trade выйдет концертный альбом Live. Энтони Хопкинс выпустил сольный альбом Life is a Dream. На кружилку вошли 12 творов академичной музыки, которые 88-годовый актер и композитор створил у разные периоды своего життя. Альбом записан филармоничным оркестром под керавництвом дирижера Густава Дудамеля. Музыка альбома связана с особистыми вспоминами Хопкинса, его детинством и минулым. Life is a Dream показывает інший бок Хопкинса, для якого музыка была важной часткой життя задовго до славы у кино. Мадонна отримала найбільшу кількість номінацій на MTV Video Music Awards 2026, одразу 11. Вона претендує приватності на відео года, артиста года і пісню года за Bring Your Love. Тейлор Свіфт отримала 9 номінацій, Аріана Гранде і Сабріна Карпентер – по 7. Для Мадонни такий винік особливо символічний, бо її історія з MTV почалася ще у 1980-х, а виступлення співачки на VMA неодноразово становилися знаковими подіями поп-культури. Можцев 2026 года назовуть 27 вересня на церемонии у Лос-Анджелесе.

На кусочки разбит я вспоминай, Еще не дал на цвели язмины, Час конем бежит белогрывым, Лячить ключ гусей крикливых, Мне запляла уже волосы в осень, Позірком шукаю маукливым раннюю золотистую просень, А сердце тужить болюча за тым,

про все писала, про кохание, про природу. Теперь, может, я подорослела и уже больше у напрямку религии, у напрямку веры, отношениях человека до человека. И автобусом еду, то что-то запишется, а потом уже пишу далее. И внутри души, внутри сердца наплывают думки, часами сумные и переважно сумные. Там меня питают в праце не раз, и так, чому мои сумные верши, а как могут быть веселые, коли у человека життё сумное. Люблю посидеть, поглядеть на природу, послушать спеву птушек, поехать на хутор с Бельска, пройтись по заснеженной дороге, повспоминать и как выключиться из шуму, из этих профессийных обязанностей, из усяго, быть сам на сам с собой.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельщине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спадляща родом места, подеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: рецензии.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берости. Скончила филологичный факультет Белорусского державного университета, а так само магистратуру в галине филологии. В 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала работать редакторкой отдела прозы у часописе «Молодость». Дебютовала в 2007 году в часописе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологии. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблоки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротишь гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка Национальной литературной премии в номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблоки». Лічыцца одной из самых перспективных молодых прозаиков, якія распрацоўваюць историчную тему. У 2021 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» у серии «Бібліятэка прыгод і фантастыкі» вышла яе кніга «Уласны крыж».
0: Рецензії.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. У Беларуси хочут забранить рекламу казино у интернете. С новинами у студии Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войсковцы разгорнули систему супрацьповетранной обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на гэтыя заходы в отказ на неодноразовое уварванне беспилотников в поветренную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и планавалася и обяцалася, мы уже изменили нашу систему близкого радиусу дзеяння РБС-70 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости, цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва имеет две батареи СПА «Насамс». Третья, как чекается, поступить у 2028 года. Россия проверяет готовность до новой хвали войсковой мобилизации. Про это пишет Wall Street Journal. Так, у Калининградской области прошли в учении по призыве размещения харчаванні і ўзбраенні мясцовых жыхароў. Паводле звестак заходніх разведслужб, аналагічныя праверкі праходзяць і ў іншых рэгіёнах Расіі. Рашэнне аб новай мабілізацыі пакуль не прынята, але паводле звестак выдання, да гэтай пастановы Крэмль падштурхоўвае дэфіцыт жывой сілы, які расце. Пуцін па-ранейшаму марыць атрымаць увесь украінскі Донбас, а новая хваля мабілізацыі, як піша Wall Street Journal, магла б узмацніць расійскія войскі і паскорыць прасоўванне да Краматорска и Славянска. Однако эксперты лишат, что коли яе почать только в осень, у гэтым годзе яна наўрадці стане вырашальным фактором. Больш прыкметный эффект можа проявиться уже у 2027-м. До белорусских тем. У Беларуси подрихтованы законопроект, які обмяжуе рекламу азартных гульняў. Министерство антимонопольного регулявання и гандлю поведомляя, что проект уже отправили на узгаднение. Пропануется забаранить у интернете и транспорте рекламу азартных и электронных интерактивных гульняў, игральных закладов за некоторым выключением. Так само хочуть обмежевать час такой рекламы на телебачанні и радио. Збираются забаранить выкарыстовывать у рекламе казино вобразы людей и живёл. У рекламе так само не повинно будет быть информации про бонусы, якія могут выкарыстовываться для ставок у игральных закладах. Анонсная информация. Музей и осяродок белорусской культуры у Гайнаўцы протягивая цикл белорусских фестов «И там живут люди». Черговое мероприемство отбудется 30 жнивня у вёсцы Курашева, гмины Чыжы. Проект ладится уже 18 год и что год наведывая невеликие вёски Подляшша. Яго мета – популяризация белорусской культуры, народной музыки, традиционных ремёстваў и мясцовой культурной спадчыны, каже директор белорусского музея у Гайнаўцы Тамаш Тихонюк.
3: Продолжаем наш цикл белорусских фестов, которые ладим на наименьших вёсках Белосточны, так само от 18 годов, и там живут люди. И в опошний день жнивня, 30 жнивня, в опошнюю неделю жнивня, так само будет черговый фест, и еще два у верешни.
2: После Курашева цикл протягнется 6 вересня у вёсцы Плянта. Опошний сёлетний фест, и там живут люди, пройдя у Шчытах у гміны Орля. Гэты фестываль на протягу многих годов дае магчимость пачуть белорусскую музыку и побачить живую традиционную культуру менавіта там, где она гістарычна формавалася и заховывалася у подляжских вёсках. Больш новинов на сайте и у социальных сетках белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про згадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жнівня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Что-то не так.
5: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
4: Вітаем, кажуць, гісторыю перапісаць нельга. Ну, гэта глядзячы, хто піша. У Расіі можна наноў знайсці мошчы чалавека, месца пахавання якога было вядома і так стагоддзямі. У Гомелі прывезці з Расіі імперскага фельдмаршала і паставіць яго акурат там, адкуль пачынаўся горад. А ў Менскім музеі можна зрабіць дзве версіі аднаго мінулага – для замежнікаў з анексіяй, для расійскамоўных без яе. Гісторыя адна, камплектацыя розная. Разбіраемся, што на гэтым тыдні зноў было не так.

0: У Росіі знайшли то, что уже давно было знойденное. У московском Кремле под час реставрации Архангельского собора отбылося мега-открытие. Знайшли мощи Дмитрия Донского. Правда, есть одна дробязь. Никто их особливо не гублял. Про то, где он был похован, написано не только у Википедии, але и на інших сайтах задолго до 2026-го. Например, у 2022 году на сайте Алтайского державного университета имя Ползунова написано, что Дмитрий Донский похованы у Архангельским соборы Кремля. Чомусь то, что ведали на Алтае, не ведали у Москве. Потому что на российских интернет-пляцовках почали захопленно писать. У РПЦ заявили, что знойденные мощи Донского. Археологи доказали, патриарх Кирилл помолился, знойденные мощи великого князя.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на 7 дюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Каратей, ажно починаешь верить, что сапраўды знайшли сапраўды великое открытие. Однако в 2007 году патриарх Алексий II просил вынять частки мощов с саркофагов. Тады не атрымалася, перашкодили техничные складанности. Теперь же достать мощь атрымалася и пошло-поехало. Помощник Путина Владимир Мединский назвал знаходку амаль казочной, нечаканной и символичной. А вот историк Андрей Плохой Хонин лічит, что Донский затекавил с одной только мэтой – мобилизовать переможцу у Куликовской битвы на войну, бо Невский и Ушаков на это уже не тягнуть. Досталось только одно пытание, коли наступным разом у Кремли знойдуть сам Кремль, те назовуть это археологичной сенсацией.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Литовская армия разгорнула под Вильней СПА «Насамс». Чехия отменила решение об депортации белоруса, який спробовал учинить самогубство. Белорусские музыки едут с новыми песнями на американский фестиваль «Бенин Мэн». У студии с новинами Владимир Лапцевич. У околицах столицы Литвы войскоўцы разгорнули систему супрацьпаветранай обороны средней далекости «Насамс», поведомляя мясцовое выдание ЛРТ. Литовская армия пошла на такие заходы у отказ на неодноразовое уварванне беспилотников у поветренную простору усходних краин НАТО. Что до якостных змен, то, як и плановалося и обяцалося, мы уже заменили нашу систему близкого радиусу деяния РБС-7 на «Насамс». И сегодня в околице Вильни обороненная значно больше эффективно, с большей могутностью и на большей отлеглости. Цитуя выдание командующего сухопутными войсками Раймундаса Вайкшнораса. Теперь Литва имеет две батареи СПА «Насамс». Третья, как чекается, поступить у 2028 годе. До інших тем. Чешский суд отменил решение об отмове белорусу Якову Кудзялевичу у международной обороне. Про это поведомил батька Якова Дмитрий Кудзялевич. Поводле яго судовое решение показывая, что судовая и выконавчая улады у Чехии працуют незалежно одна от одной. Яков Кудзялевич – 23-годовый белорус, який у 17-годовом узросте з'ехал с Беларуси после протеста 2020 года. И он вучился в университете у Астраве. Позднее спробовал протягнуть адукацию у Празе. Кудзялевич подал заяву на международную оборону, спосылающийся у Тымлику на удел у протестах у Беларуси. Министерство внутренних справ Чехии ему отмовило. У красовику Яков спробовал скончить житё самогубством. Яго знайшли без притомности у покоя у приемном центре для мигрантов. Ён провел у коме 73 дни и 24 червеня пришел у притомность. Теперь Яков находится на реабилитации. Белорусские музыки Микита Орлов и Айлар Татаренко объединялись в межах своих сольных проектов Apple Picker и Много Лун и едут на Бенин Мэн у США. Яны будут отказывать за музычный складник у белорусским лагеры Мара Кэмп. Поездка на Бенин Мэн для музыкаў стала магчымай праз іх перамогу ў конкурсе «Выклік». Цяпер Мікіта і Айлар дапрацавалі трэк «Ці ў бок», выклалі на стрымінгавыя платформы і сёння, 23 жніўня, прэзентуюць яго і іншыя супольныя трэкі ў варшаўскім клубе «Спатів». Акурат у гэтыя хвіліны там пачынаецца канцэрт. Бенин Мэн – штогадовы часовы горад утопія, які ўзнікае ў пустыні Блэк-Рок ў амерыканскім штаце Невада. Сёлета фестываль пройдзе з 31 жніўня па 7 верасня. Беларускі лагер «Мара» удзельнічае ў фэсце другі год запар. Да мясцовых падзей. Дажынкі прайшлі ў Ялоўцы на Падляшшы. Традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы прыцягнула ў невялікую мясцовасць для беларускай мяжы многа ўдзельнікаў. Не толькі традыцыйныя калектывы з навакольных гмін, традыцыйная кухня і плёны зямлі. На ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам ці паліцэйскай машынай, якую мы ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе. Падкрэслівае солты з Ялоўкі да Нута Славенек.
3: Bardzo fajna impreza, ja uważam, integracyjna, taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.
4: I zawsze tak było, nie tylko w tym chodzie, w dzisiejszym czasie, ale zawsze tak było, że była publika i młodaja, i starejsza. I nasze pieśni przede wszystkim chcą posłuchać starejsze. My starejsze i repertuar taki kaliśni bardziej. Nie, to oni przychodzą i bardzo licznie przychodzą na nasze koncerty.
2: Калектыў «Цаглінкі» мае за сабой вельмі многа канцэртаў, але далей можна іх пачуць пры нагодзе падляшскіх культурных мерапрыемстваў. На сцэне прэзентаваліся таксама гурты «Каліна з Залук», «Ялавяны з Ялоўкі» ды «Нарвянкі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

на кусочки разбит я вспоминой, еще недавно цвели язмины. Час конем бежит белогривым, лячить ключ гусей крикливых. Мне заплела уже волосы в осень, позірком шукаю маукливым раннюю золотистую просень. А сердце тужить болюча за тым,

Мне про все писала, про кохание, про природу. Теперь, может, я подорослела и уже больше у напрямку религии, у напрямку веры, отношениях человека до человека. И автобусом еду, то что-то запишется, а потом уже пишу далее. И внутри души, внутри сердца наплывают думки, часами сумные и переважно сумные. Там меня питают в праце не раз, и так, чому мои сумные верши, а как могут быть веселые, коли у человека життё сумное. Люблю посидеть, поглядеть на природу, послушать спеву птушек, поехать на хутор с Бельска, пройтись по заснеженной дороге, повспоминать и как выключиться из шуму, из этих профессийных обовязков, из усяго быть сам на сам

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельщине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом из Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спад для шародам места, падеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ибаразыне.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Витам панства в программе «Знатнем».

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.